Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

0: главного хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
1: Второе место.
0: Диджей Коджа, Джейсон Дерула и Мелоди. Мичико.
1: Первое место.
0: Шакира и Бернабой. Дай-дай. Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58 88 88.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: today. Радио Хит FM.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44,
0: Горск. Телефон рекламной службы HIT FM 8-499-579-7799.

0: Ритмо. Реклама.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге и будь уверен в завтрашнем дне. Наш завод – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем рабочих и инженеров. У нас тебя ждет работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и удобный график. 15 смен в месяц. Присоединяйся к команде. Звони прямо сейчас. 77-47-47. Код города 48-42.
2: ООО АГК. ОГРН 124-403-426.
3: Кромеш. Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
4: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: Что происходит?
8: Полиция опечатала здание.
7: Это пауки. Они на всех этажах.
8: Они везде.
7: Мы попали.
9: Арахнит.
7: Снимите это с меня!
9: Уже в кино.
10: 18+.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: Опа!
13: Это надо видеть. Новые выпуски «Богини шопинга» 6 октября в 8 вечера на канале «Суббота». Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте Магнит Плюс 192 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Опа!
3: Это надо видеть. Новые выпуски «Богини шопинга» 6 октября в 8 вечера на канале «Суббота». Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8 499 579 7799.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Что происходит?
5: Полиция опечатала здание. Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
6: Арахнит.
4: Снимите это с меня!
6: Уже в кино.
7: 18+.
8: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными эко-привычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
3: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
4: Слышишь, это осень. Время обновить гардероб. И смотреть новое шоу «Богиня Маркетплейса» на канале «Суббота». 5 октября в 9 вечера. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: и главного хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
1: Второе место.
0: Диджей Коджа, Джейсон Дерула и Мелоди. Michiko.
2: Chica, давай, Michiko.
1: Первое место.
0: Шакира и Burna Boy. Дай-дай. Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам.

0: Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ОО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
4: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
5: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина 40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина 40». Заезжай в «Автошина 40». Улица Механизаторов, 28.
3: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Может быть, мы счастливчики? Так в песенке «Топик» только что на Хит FM прозвучал вопрос. Ответ – да, мы счастливчики без всяких «может». 11 часов и 5 минут в Москве. Калашникова здесь, всем привет. Немножечко пораньше вылезла из отпуска с жажды наживы, знаете ли. Но ничего, сделаем вид, что меня здесь не было. На ближайшие несколько часов такой вид будем делать. С другой стороны, вместе оно веселее. Как ваша суббота? Как ваша суббота октябрьская? Надеюсь, она вас не подводит. Не подведет и Хит FM. На любой случай жизни мы всегда спешим на помощь, даже если помощь не требуется.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Трейринга веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
7: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Верь в себя, иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге и будь уверен в завтрашнем дне. Наш завод – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем рабочих и инженеров. У нас тебя ждет работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и удобный график. 15 смен в месяц. Присоединяйся к команде. Звони прямо сейчас. 77-47-47. Код города 48-42.
2: ООО АГК. ОГРН 124-400-0-426.
3: Идеально. Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

Танцуем под ритмы твоего сердца. Purple Disco Machine только что на Hit FM. Господа, поскольку я вернулась из отпуска, в который никуда не поехала, я вам сейчас расскажу плюсы такого. Да, такое тоже имеет свои плюсы. Помимо того, что, конечно же, все дела переделаны, какой-то декор новый дома появился и новые маршруты до аптеки проложены, помимо всего этого есть огромный плюс. Вот смотрите, по сравнению с человеком, который берет отпуск и куда-то летит, и куда-то едет, там набирается впечатлений, там вот это купается, загорается, вот это вся прелесть, коктейли, не коктейли, это, пожалуйста, уже, да, горы, может быть, еще что-то для кого-то интересное, возвращается на работу, и первым делом, что он, правильно, работать не хочет больше ни... Дома посидел, просто ничего не поделал. Ты даже как-то в припрыжку идешь на работу, бежишь туда, потому что нету вот этой адаптации. А, работа! Примерно вот такие вот плюсы есть. Нет, конечно, если бы у меня был выбор, я бы выбрала куда-то поехать и набраться впечатлений, но выбора не было, и поэтому плюсы мы тоже находим. Это я к чему? Если у вас на субботу-воскресенье были какие-то планы, а вы никуда не поехали? Ну и ничего страшного. Терапия, ничего не деланием. Под Hit FM.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Imagine Dragons на Hit FM. И до конца этого часа Ларин обязательно появится. Давайте быстренько уже начинать знакомиться с праздниками нашими несерьезными на сегодня, 3 октября. Я напомню, это суббота. Напоминать не надо было. Итак, день брусники, господа. Полезно, полезно. Витаминчики, я бы даже сказала, день бруснички. Но не буду так говорить, потому что всемирный день трезвости сегодня. Да-да-да, суббота. Я все понимаю, празднуйте, что поделать. Хотя тут, понимаете, есть еще один нюанс. День дрянных девчонок. То есть девчонки могут быть непослушными. Чуть-чуть непослушными могут быть девчонки. Про мальчишек такого сказать не могу, поэтому празднуйте Всемирный день трезвости, мальчишки.
1: Реклама.
2: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Проект «Знать, любить, гордиться» приглашает молодежь и семьи поучаствовать в спецноминациях. Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на знать-любить-гордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Новые задания, интересные темы и отдельные призы в проекте «Знать, любить, гордиться». Стартовали спецноминации от партнеров. Регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

It Cat Sign на Hit FM. Закончили упражнение на бревне. Великолепно выполнен элемент, или как там правильно сказано. 12 часов и 5 минут в Москве. Господа, суббота продолжается. Прям самая приятная часть выходных. Это когда их начало. Вот суббота впереди еще целая практически. Но все попросыпались, я надеюсь. Ну так вот. Короче говоря, какие у нас планы на этот час? Дуа Липа у нас в планах на этот час. Прекрасно, я считаю, выбор. Вы же его сделали. А мы подхватили. Мадонна тоже будет с нами. Но почему бы и нет? Все-таки уважим с Мартином Гарриксом, тем более, и песня неплохая. Алан Уокер побывает на этом месте наших гостей музыкальных в нашей душе и в субботе, соответственно. Alfar, Bantu Colors и многие другие. Это вот такой вот список. Если буду его весь читать, то это долго. Лучше мы его будем весь слушать в течение этого часа. Hit

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
8: Утро, будильник, завтрак. Все привычно.
9: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами – так неудобно. Удобно все их носить? Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
13: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный Баринов 1 литр. Цена по карте Магнит Плюс 192 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
14: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
15: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
16: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Реклама. Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
1: Успей купить последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
2: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
3: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина-40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина-40». Заезжай в «Автошина-40». Улица Механизаторов, 28.
4: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге и будь уверен в завтрашнем дне. Наш завод – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем рабочих и инженеров. У нас тебя ждет работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и удобный график. 15 смен в месяц. Присоединяйся к команде. Звони прямо сейчас. 77-47-47. Код города 48-42.
6: ООО АГК. ОГРН 124-403-426.
7: Легендарные хиты Стинга с оркестром. Неповторимое трибьют-шоу «Симфония Роза пустыни». 18 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 0+.
8: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
9: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
10: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
11: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
13: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
14: Hit FM.

Этот Укалыш на Хит FM. Господа, нашла. Нашла всякую ерунду, сейчас вам буду рассказывать, но как бы не в качестве совета, не пытайтесь повторить это дома, мне кажется, наоборот. Оказывается, если взять сырую курицу и шлепнуть ее, ну вот, шлепнуть ладошкой, 23 034 раза, специалисты подсчитали, то эта курица приготовится. Ну, потому что нашлась какая-то девочка, которая больше 3 часов стояла и била курицу. И она вот после 23 с лишним тысяч раз приготовилась, как будто бы пожарилась, так утверждают специалисты, если мы их можем сейчас так назвать. Есть нюанс, почему я считаю, что не нужно даже повторять это дома, потому что рука-то у нее к концу эксперимента онемела. Пожалейте руку. И не только руку, господа, но и курицу, а вдруг она не приготовится, выбросить придется. Или даже не это важно, просто если мы подвергаем, допустим, такую курочку тепловой обработке, что бактерии всякие, гадость всякая, умирает, правильно же? Да. А вот если шлепаем, то вряд ли. Мне кажется, они просто, вот эти бактерии, соберутся где-то на поляне и ржут над вами, если вы занимаетесь такой ерундой. Поэтому лучше барбекюшница, лучше мангальчики, если вы на открытом где-то воздухе, лучше сковородка, в конце концов.

0: Реклама.
1: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
2: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфониазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
9: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
10: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября только в приложении Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложении. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44 Горсовка.
11: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни Народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
12: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс 360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
13: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, улица 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
14: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Fast Boy, Clock Clock прямо сейчас на Hit FM, Born Again, в нашем случае Burn Again, имеется в виду прожарочка хорошая. Почему? Потому что тема получает неожиданное продолжение, имеется в виду приготовление курицы методом шлепотчиков. Если не слышали начало, ну, теперь вникайте. Короче говоря, Андрей пишет нам, а это, кстати, 925-007-1074, вариант приготовления курицы методом отшлепывания, конечно, странный, но не безосновательный. Например, ковбои на день клали под седло кусок мяса и к вечеру получали готовый антрикот, рассказал Андрей. А я же не спорю даже, потому что я вообще не понимаю, какие там процессы происходят. Мы другой вопрос открыли. Мы открыли вопрос бактерий и не закрыли его, потому что я очень сомневаюсь, что ковбой скакал целый день, а у него потом под седлом стерильно. Скорее наоборот. А так вот, бактерии никто не отменял, понимаете? Как бы вы ни приготовили без тепловой обработки эту курочку, ну, как будто бы очень-очень-очень опасно потом это есть. И если вы не хотите целый день, один, другой, третий, потом тратить туалетную бумагу зазря, четырехслойную дорогую, другой не хватит, то лучше приготовить дедовским способом эту вашу еду.
1: Реклама. Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
2: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
1: Скоро свадьба. Планируйте беременность. Обследуйтесь на ВИЧ ради будущего семьи. Анализ на ВИЧ. Анонимно, бесплатно и безопасно. Можно сдать в СПИД-центре по адресу Калуга, Грабцевское шоссе, 115, корпус 1. Телефон СПИД-центра 848-42-40-27-18.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 16+.
4: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
5: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

А все новиночки можно еще и посмотреть, ну, потому что и послушать там, конечно, тоже можно, но больше посмотреть интересуются. Заходят на наш сайт hitfm.ru или мобильное приложение Радио HitFM, потому что картинка есть, которую радио не показывает, сами понимаете, не можем, не умеем. Вот, но на нашем сайте, опять же, каждой песенке прилагается картинка, это обязательно на сегодняшний день, поэтому каждая песенка, соответственно, новиночка тоже со своей картиночкой. Можете заходить. Ну и там, как правильно пишется автор, исполнитель, чаще даже, чем автор, название песенки и вообще, есть ли такая песня в новинках на HitFM, все это можно как раз выяснить именно там. Новинки выгружаются по субботам. Сегодня смотрите на календарь. Суббота, значит, какие-то песни точно добавились. Какие именно, следим за эфиром.

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
3: Котики, природные антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает

справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Nurix Sun. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: bet.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Атрай рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Джон Ньюман прямо сейчас на Hit FM с вопросиком, будем ли мы любить его в следующий раз. Ну, конечно, пусть заходит на огонек, мы его и в следующий раз полюбим, и как следует. 13 часов 21 минута в Москве, в этом часе еще и в Макс, Келвин Харрис, Сэм Смит и многие другие, а также рассказ Ирины Баутиной о том, что вечерком стоит посмотреть.
1: Реклама. Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге и будь уверен в завтрашнем дне. Наш завод – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем рабочих и инженеров. У нас тебя ждет работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и удобный график. 15 смен в месяц. Присоединяйся к команде. Звони прямо сейчас. 77-47-47. Код города 48-42. ООО АГК. ОГРН 124-400-0-426.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
4: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть в эти выходные.
1: Номер два.
0: На второй строке расположился дебют в режиссуре хореографа Мигеля. Сериал «Искусство падения» рассказывает о закулисье танцевальных шоу, а главные роли здесь исполняют в основном профессиональные хореографы. Сериал придумала Дарья Грацевич. Среди актеров Линда Лапиныш. Она играет продюсера, который начинает интересоваться одним из участников шоу не только по работе. Сам Мигель пытается соединить кино и танец, поэтому сериал выглядит скорее как эксперимент с формой, чем как обычная история о танцевальном шоу.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился новый хоррор Пабло Ларайена, сериал «Мои печальные мертвецы», который был снят по мотивам рассказов аргентинской писательницы Марианы Энрикес. В центре сюжета медиум, которая видит призраков и помогает им обрести покой. Когда в небольшом южноамериканском городе начинают появляться души убитых подростков, героиня берется расследовать их смерти и выходит на местную мафию. Мини-сериал состоит всего из 4 эпизодов. Энрикес соединяет готику с историей и социальными проблемами Аргентины. Поэтому за сверхъестественными событиями здесь стоят вполне реальные причины. Последствия диктатуры, насилие и неравенство. Главную роль сыграла Мерседес Моран. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложении. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко Село Зеленое 3,2% 950 миллилитров 89 рублей с 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
6: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
9: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
10: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
11: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
12: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Back to You. Песенка так называется. То есть разговор музыкальный у нас с вами состоялся с песней очередной. 13 часов 50 минут в Москве. Суббота продолжается. Надеюсь, вы отдыхаете от души. Если хочется не просто отдыхать, но со смыслом, давайте продолжим знакомиться с праздниками 3 октября. Господа, сегодня Всемирный день ходьбы. Вот это можно и отметить. Даже если вы наметили себе лежать целые 2 дня, вообще еще больше лежать. И с каждой минутой прям лежать-прилежать. Тем не менее, день ходьбы подразумевает, что можно немножечко встать походить. Не только до холодильника. Потому что совмещается со Всемирным днем грибника. Пожалуйста, можно что-то поискать. День поиска каштанов сегодня. Опять же, это походить, поискать каштаны. А что их искать? Если уж они есть, то их много. День посмотрите на листья. Это тоже сегодня. Чувствуете? Нас куда-то тянуть должно на природу. Походить на природе. И если у вас есть природа и погода позволяет, походите. Мы вам ритм зададим.
1: Реклама. Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. 3 варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
2: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
3: Легендарные хиты Стинга с оркестром. Неповторимое трибьют-шоу «Симфония Роза пустыни». 18 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассах города. 0+.
4: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
5: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
6: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина 40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина 40». Заезжай в «Автошина 40». Улица Механизаторов, 28.
7: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

А у нас уже новый часик летит на всех парах. 14:06 в Москве. Продолжаем оставаться вместе с Хит FM. Разумеется, это самый правильный в вашей жизни выбор. Ну, надеюсь, и остальные такие же правильные выборы вы делаете. Вот мы еще, по-моему, в прошлом часе с Александром как раз, а у нас, если что, 925-007-1074 обсуждали, стоит ли уже начинать готовиться к Новому году. Пришли к выводу, что не стоит, рановато, особенно если вот такая погода, как у нас, практически еще сентябрьская, а в октябре стоит. Но, тем не менее, людей не остановить. Люди, ну мы с вами некоторые, уже массово готовятся к Новому году. Знаете как? Выбирают себе направление, куда бы на Новый год уехать, улететь. Так вот, самое сейчас интересующее, ну не как сказать, самое интересное для россиян нас с вами направление на Новый год, это Египет, оказывается. Вот так вот. Если вдруг вы задуматься о том, куда бы свалить, например, Египет. Также в сторону Азии люди смотрят, наблюдается интерес. Таиланд, Вьетнам, Китай, Индонезия. Вот это вот сейчас не то чтобы как горячие пирожки уходит, но с запасом, так сказать, время еще есть. Тем не менее, каждый день, наверное, там все дорожает. Поэтому, если уж хотите подумать про Новый год, можно в этом ключе. А можно пока не думать. 3 октября на календаре.

0: ЭТ-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
0: В этом весь ты. ТЭ-банк. Расчетная карта Black Tarif TPS3.0. Подробнее на tbank.ru. АО ТЭ-банк.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни Народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
6: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, в отпуск я поеду за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
8: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
9: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
10: Платежи за рубеж – больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕМ. Партнер, на которого можно положиться.
9: ООО АСЕМ. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте asem.ru. По данным исследования Агрэ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
11: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Верь в себя, иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге и будь уверен в завтрашнем дне. Наш завод – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем рабочих и инженеров. У нас тебя ждет работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и удобный график. 15 смен в месяц. Присоединяйся к команде. Звони прямо сейчас. 77-47-47. Код города 48-42.
2: ООО АГК. ОГРН 124-400-0-426.
3: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег. Плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы Суунта и Гармин в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
4: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МВ». Блошиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Не надо стесняться. Тиесто и Кэрол Джи напоминают вам о том, что стесняться действительно не надо. Скромность украшает лишь тех, у кого нет других украшений. И все, вот об этом только что в музыкальном смысле. А вот, пожалуйста, история. Просто хотела рассказать на всякий случай. Ну, немножечко страшная. Жила-была одна женщина, она однажды приехала, это где-то в Америке, приехала в аэропорт и очень сильно возмутилась, потому что она смотрит, читает какую-то рекламу, которая огромная на весь аэропорт, какой-то фирмы, не будем даже углубляться, какой, но реклама такая. Вы выключили духовку? Вопросительный знак. Извините, хорошего путешествия. Ну, специально, как будто бы для аэропорта. Женщина очень возмутилась, потому что она тут же начала думать, а выключила ли она духовку? А ей же лететь в другой город, а может быть и в другую страну. Она потом нажаловалась. Она говорит, ну что это у вас такое за реклама? Зачем вы тревожность в людях пробуждаете? Но мне кажется, она немножечко, конечно, переборщила. А они не доборщили. Нужно было писать, вы выключили утюг. Вот тут бы всем стало страшно, потому что мало кто пользуется духовкой перед отпуском. А вот утюг. Вы, кстати, сегодня, когда уходите куда-нибудь, проверьте утюг.

0: Реклама.
1: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
2: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфониазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру. Приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Госэкспорт.
9: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
10: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
11: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
12: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
13: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Леди Гага, Бьонсе в данный момент на Хит ФМ. Подружки-веселушки всплыли что-то, да? И про телефон нам рассказывают. А я вам про светофор тогда расскажу, раз уж дело зашло. А точнее, про конкретный светофор в Сингапуре, где местный житель подошел к этому конкретному светофору и очень остался недоволен, просто возмущался. Знаете, как работает этот безобразнейший светофор? Ужас! Непередаваемая история. Нужно подойти, нажать кнопку. Представляете, кошмар какой? И светофор для пешехода загорается только спустя минуту, а то и больше. Это как? Это где же это? Как так? Возмутился житель Сингапура, который доселе никогда такого не видел. Он даже писать стал. У вас, говорит, светофоры не налажены. Это что такое? Мало того, что я кнопку нажать должен, если хочу переходить дорогу, так еще и ждать я должен. Ему, правда, все остальные жители Сингапура объяснили, кто здесь дурак, и это вовсе не светофор. Это речь о том, что иногда нужно выходить в люди, в город, может быть, кнопки разные нажимать, где можно нажимать. А то, если вдруг вы не в курсе, что уже что-то нажимается, можно немножечко попасть в нелепую ситуацию. Надеюсь, с нами, конечно, такого не случится.
1: Реклама. Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
2: Вирусный гепатит Б. Страдает печень. Вирус попадает в организм через кровь и при незащищенных половых контактах. Прививка от гепатита Б защитит вас от этой болезни. Подробности на сайте spidcentr.defiskaluga.rf. Телефон спидцентра 8-48-42-40-27-18.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 16+.
4: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина-40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина-40». Заезжай в «Автошина-40». Улица Механизаторов, 28.
5: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Чем про любовь, конечно же. 15:05 в Москве. Новиночки, если вдруг какие-то заинтересовали, проверяйте на нашем сайте hitfm.ru, в мобильном приложении Радио Хит ФМ и, конечно, ловите в эфире, начиная с очередной субботы, вот как сегодня они как раз и появляются. Какие-то продолжаются, какие-то появляются. Но вы уже, наверное, обратили на это внимание. Что еще из новенького? Буквально с понедельника, это послезавтра, у нас с вами, господа, у нас с вами, в нашем с вами общении стартует игра «Хит на вкус». Будем вкусненько опять разыгрывать. Я королева булок. Ну и вот, короче говоря, хит на вкус – это действительно возможность выиграть наш хитовый новый бургер. Ну и что-то еще обязательно не пропускайте, начиная с понедельника там. Будем вкусно есть.

0: Реклама.
1: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
8: Любимая, там дождь. Возьми такси.
7: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
9: Делитесь заботой с близкими.

0: Ими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
1: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
4: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
5: Легендарные хиты Стинга с оркестром. Неповторимое трибьют-шоу «Симфония Роза пустыни». 18 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 0+.
6: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге и будь уверен в завтрашнем дне. Наш завод – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем рабочих и инженеров. У нас тебя ждет работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и удобный график. 15 смен в месяц. Присоединяйся к команде. Звони прямо сейчас. 77-47-47. Код города 48-42.
7: ООО АГК. УГРН 124-400-00-426.
8: Успей купить последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75-77-88. Отдел продаж Кирова, 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
9: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

все делаю сам или сама в данном случае. Элли Голдинг, а также Алока Сигала только что на Hit FM. Все самостоятельно, двигаемся по жизни самостоятельно. Можете считать, там, допустим, меня, да, как в песенке, немножечко сконцентрированным на самой себе или на самом себе, но тем не менее иногда в одного двигаться правильно. Смотрите, о чем я. Оказывается, нас с вами, россиян, может накрыть офисная хандра. Что это такое? Это когда осень, сами понимаете, меньше солнца, меньше тепла, меньше, может быть, не знаю, хорошего настроения по сравнению с летом. Вот это все накапливается в организме и чуть-чуть как будто бы капельку грустнее живется. Вам может такое показаться, может быть, это еще и неправда. Ну и витаминов меньше, и меньше просто лето. Меньше, правильно? И достаточно одного вечно нудящего коллеги на работе, вечно с плохим настроением, который постоянно на все жалуется, чтобы настроение окружающих тоже портилось. Вот что, оказывается, за угроза нас всех поджидает, если у вас действительно есть такой коллега на работе. Потому что некоторые счастливчики, ну, нету таких коллег. А вот если такой есть, то от него нужно держаться подальше. Прям убегайте. Вот начинает на что-то жаловаться, да, вы прям раз, друг, по коридору, и только вас и видели. Что-то в этом роде нужно, потому что себя нужно защищать. Как проверить? Если у вас действительно есть такой коллега, который... Вот, и вы с ним пообщались, и у вас настроение портится. Это у вас портится настроение не просто потому, что именно из-за него, из-за этого коллеги, конечно, себя нужно ограждать от такого. Тем более осень, как мы выяснили, пора хандры сама по себе. Ну, а, конечно, сон, ну, конечно, правильное питание, ну, и, конечно, суббота с воскресеньем в качестве отдыха тоже очень помогают, во-первых, держаться подальше от таких коллег, а, во-вторых, восстанавливать силы.

0: Реклама.
1: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
2: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770 на 15-56-68. Москва. Улица Тимирова, номер 11. Акт действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
8: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
10: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от рынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru. 16+.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: И это BTS. Прямо сейчас были на Hit FM. Плавают, купаются в деньгах. Если честно, чужие деньги считать умеем. Давайте этим займемся. В общем, BTS только что буквально побили рекорд поп-групп по выручке за один мировой тур. Тур продолжался, начиная с апреля, и на данный момент принес более 500, это я нолики посчитала, миллионов долларов, соответственно, выручки, представляете? Вот, это вот 171 из них только за август. Господа, коллектив заработал, пятый раз возглавил чарт Billboard Top Tours, и вообще они большие молодцы. Более того, они стали, по-моему, седьмым коллективом в истории, кому удалось собрать такую огромную сумму, такой показатель. И все шесть предыдущих коллективов – это были рок-группы. Именно поэтому, да, это рекорд, потому что, ну, BTS рок-группой не назовешь. При всем желании, а желания такого и нет. В общем, поздравляем ребят, молодцы, красавчики, крепко сколоченный коллектив.
1: Реклама.
2: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Прекрасно, но отдохнуть-то мы должны успеть на за эти выходные. Кто чем занимается? Вот, например, один дяденька, понимаете, у него стырили штаны. И он развесил объявление «Верни штаны». «Верни штаны!» Ну и там всякие слова нехорошие в том числе. Дело в том, что это не простые штаны, а штаны для джиу-джитсу. И поэтому, казалось бы, они не имеют практического применения ни для кого, кроме этого дяденьки, о чем он и написал на объявлении и повесил его на столбе. Типа, я понятия не имею, как ты собираешься их использовать. Они бесполезны без верха и пояса. Написал потерпевший, говорит, верни штаны. Вот, а штаны ему никто не вернул, потому что, ну, знаете, для него это ценные, конечно, штаны. А вообще-то... А окна помыть перед зимой, да? Ну, окна, может, они впитывают как-то хорошо, да, без разводов все это оставляют. Ну, если не окна, пол помыть, в конце концов. Любые штаны можно применить, понимаете ли, даже без верха и пояса. В общем, будем надеяться, что пропажа найдется, а у вас пусть ничего не теряется.

0: Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Атрай рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробно.

0: подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
1: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

0: Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
4: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Левинлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзак «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов в наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК «21 век».
5: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
6: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Оффенбах, Норман Джин Мартин на Хит FM. 16:31 в Москве. Вот уже и вечер субботы. Ну, почти что начинается. У кого-то уже, конечно же, стартовал. Кто-то вообще давно, так сказать, веселится по этому поводу. Да, действительно, это самое приятное время, если на выходные смотреть с высоты птичьего полета. У нас сегодня еще что в планах уже совсем вечером? Естественно, главный хитовый чарт. Имейте в виду, потому что некоторые из вас ведь действительно заходили на наш сайт или в мобильное приложение Радио Хит FM оставляли свой драгоценнейший, нами очень любимый ваш голос за какую-то из песен предложенных, соответственно. Если вы этого еще не делали никогда, пожалуйста, попробуйте. Ну вот на следующей неделе можно даже сейчас. Понятно, что ваш голос уже точно не впишется в этот хит-парад, потому что там уже итоги подведены, осталось просто послушать его, начиная с 18 по Москве сегодня. Или вдруг, если какое-то слово не расслышите завтра в полдень по московскому времени, можно еще раз переслушать. Разумеется, Андрей Белов всегда готов в этом смысле. Вот, поэтому такие дела, например, еще. Завтра, кстати, Всемирный день защиты животных, если вам праздник нужен, уже заранее вам об этом говорю. Ну, а с понедельника все по кругу, как вы знаете. И лайтовый понедельник деньги будем выигрывать, и везде хит всякое интересное будем выигрывать, и новые игры там уже стартуют. В общем, у нас и понедельник будет хороший, поэтому отдыхаем, ни о чем не думаем.

0: Реклама.
1: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
2: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфониазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
9: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
10: Что происходит?
11: Полиция опечатала здание.
10: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде.
11: Мы попали.
12: Арахнит.
10: Снимите это с меня!
12: Уже в кино.
13: 18+.
14: Первое правило Хавей F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавей F7 2026 модельного года, не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей F7 на сайте Хавей.ру. 13+.
15: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
16: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
17: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
18: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
19: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Алло, и Халид в данный момент на Hit FM, Dive into me, ныряй в меня. Это песня вашей ванной, если вдруг что. 16 часов 50 минут в Москве, до конца часа текущего Bruno Mars и Tiësto, один за другим, а не вместе. Ну а вместе мы с вами уже морально готовы к тому, что в 18 часов по Москве будет главный хитовый чарт, то есть отчет наш перед вами, как вы голосовали на нашем сайте, в мобильном приложении. Всегда это делайте, это очень полезно для здоровья. Не проверено, но мне что-то подсказывает, что я права. Ну и, конечно, замечательного вам прекрасного продолжения этих выходных под музыку Hit FM. Была Калашникова, улетела, целую, пока.

0: Реклама. Легендарные хиты Стинга с оркестром. Неповторимое трибьют-шоу «Симфония Роза пустыни». 18 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассах города. 0+.
1: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ОО «Сам МБ». Блошиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: самого хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
1: Второе место.
0: Диджей Коджа, Джейсон Дерула и Мелоди. Мичико.
2: Чика, давай, Мичико. Танцуй, Мичико.
1: Первое место.
0: Шакира и Берна Бой. Дай-дай. Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам.

0: Реклама.
1: Легендарные хиты Стинга с оркестром. Неповторимое трибьют-шоу «Симфония Роза пустыни». 18 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассах города. 0+.
2: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

Не успели оглянуться, как снова пролетела неделя и наступили долгожданные выходные. Они всегда непредсказуемые, в этом они очень похожи на наш главный хитовый чарт. Здесь все тоже происходит внезапно, и прямо сейчас мы готовы узнать, кто же смог попасть в список 20 самых горячих треков уходящей семидневки. Их выбирали вы на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Помимо этого, мы заглянем в чарты других стран и континентов, и, конечно же, новая музыка тоже будет. Устраивайтесь удобнее и делайте громче. Это главный хитовый чарт на радио Hit FM. Меня зовут Белов Андрей. Мы начинаем. Главный хитовый чарт. И в самом старте нашего подъема мы с вами из топа кого-нибудь выбрасываем. Эта неделя исключением не станет, и сегодня из гонки за звание абсолютного хита выбывает работа, которая является одним из долгожителей. Это Тедди Свимс, Mr. Know It All. Ровно 21 неделю здесь парень пробыл, больших высот добивался, но сегодня, увы, на выход. А вот теперь давайте слушать лучших по итогам недели. И в самом хвосте главного хитового чарта в этот раз мы находим новинку. Это Уоррен и Лоренс с работой «Let Me Forget You».

Форинер и Лорен. Let me forget you. Это новенькие в главном хитовом чарте радио Хит FM. И сегодня это 20 место. Мало про ребят известно, но то, что они в столь короткие сроки оказались в топе, говорит о многом. Все шансы на то, что скоро они будут выше. На успехи будем смотреть в будущем, а здесь и сейчас двигаем далее по нашей хит-лестнице и встречаем обладателей 19-й ступени. Сегодня здесь Энада и 54 Ультра. Talk to you.

0: Внезапный подъем и сразу на 2 пункта. Али Фарбен и Рене Миллер. Body Talk. Теперь это 18 место.
1: Главный хитовый чарт. Реклама.
2: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
3: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: При отеках лимфониазот.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: День рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
7: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 77.

«Magnetic» в главном хитовом чарте. Сегодня работа просела еще на 3 ступени. Теперь это 17-я строчка, и кто знает, что будет через 7 дней. Успех каждого музыканта зависит от того, кто и как часто выпускает новинки. В этом случае все грустно, потому как на данный момент этот товарищ является носителем звания автор одного хита. Если тенденция сохранится, то даже эту работу забудут. Надеемся, что парень возьмет ситуацию под свой контроль и будет действовать. Мы же с вами делом заняты, слушаем лучших за неделю и прямо сейчас приступаем к изучению строчки под номером 16. На этой семидневке здесь расположились Биби Рекс и Дэвид Гетта. Sad Girls.

Бибер Экс и Дэвид Гетта, их совместка Set Girls в главном хитовом чарте радио Хит FM. Сегодня они показали заметный подъем в плюс 3 и теперь закрепили за собой 16 место. Старик из Франции не сидит сложа руки и все творит и творит. На неделе выдал нам новинку под названием «Марио». Очередная танцевалка в стиле латино в нашем кармане. Для выходных подойдет в тему. Сохраняем для крутого вечера, а здесь двигаем далее и встречаем обладателей 15-й строчки. Теперь здесь проект «Нептуника». What if?

0: На 15-м сегодня Нептуника. What If. За неделю взлет на 2 ступени. Прямо сейчас сделаем небольшой перерыв и после продолжим. Далеко не уходите. Это главный хитовый чарт.
1: Реклама. Легендарные хиты Стинга с оркестром. Неповторимое трибьют-шоу «Симфония Роза пустыни». 18 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 0+.
2: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. ОГРН 104-5-719-961.
6: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Успей купить последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. 3 варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
9: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: главный хитовый чарт на радио Hit FM.
1: Это так, здесь мы подводим итоги недели в главном хитовом чарте. Белов Андрей, так зовут меня, а это обладатели 14-й строчки. Трэп Мафия Хаус, Мафия Стайл.
0: 14-е место.
2: No talk, just go.

И снова непонятно как, но получилось подняться. Трэп-мафия хаус, мафия стайл в главном хитовом чарте радио Хит FM снова плюс один, и теперь это 14 место. Не знаю, что там за мафия такая, но после долгого спуска и на 15-й неделе присутствия в топе снова подняться, но даже не знаю. Впрочем, ваши предпочтения, дамы и господа, могут меняться и каждый день, и мы, кстати, это замечаем на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Продолжайте действовать и влияйте на итоги чарта, ну а здесь и сейчас давайте включать ускорение, потому как время у нас ограничено, а всех в полном объеме послушать не успеем. Следующие три строчки ровно за одну минуту. Поехали! На нашем счастливом 13-м месте сегодня обосновались Алок и Кали с работой «Dive Into Me». За неделю потеряли ровно позицию. Более сильнее просел Алекс Уоррен и его «Fever Dream». Сегодня минус 2 и 12 место. И больше вне первой десятки, да и вообще со званием падения недели «Аве» «Meet Me in the Dark» с 7 на 11.

0: Один из самых заметных подъемов недели – Fastboy Music Sounds. За 7 дней взлет на 3 ступени теперь ровно по центру главного хитового чарта – на 10 месте. За последние 4 года ребята доказали, что не имея за плечами большого опыта, можно добиться больших высот. С каждым разом парни доказывают, что нет ничего невозможного, и в этот раз подтвердили статус хитмейкеров. Красавцы, иначе не скажешь. Ну и от итогов давайте плавно перейдем к новинкам. Тем более, время пришло.
1: Главный хитовый чарт. Премьера.
0: Ну а новенькое сегодня — это прям настоящий танцевальный изумруд. Хоть про данного товарища мы ранее ничего и не знали. Зовут нашего героя Атале. Кто это или что это, мы понятия не имеем. Но тот факт, что умеет разогреть любую вечеринку, лично мы уже убедились. То же самое предлагаем сделать и вам. Дамы и господа, премьера в рамках главного хитового чарта. Атале, Night Decide. Давайте слушать.

0: Это премьера в рамках главного хитового чарта на радио Hit FM. Atale, Night Decide.
1: Главный хитовый чарт. 9 место.

Into the Sun снова спустился и теперь базируется на 9-м месте в главном хитовом чарте. На первом был, 14 недель уже в топе, но какие еще высшие позиции нужны? А может и нужны, и судьба музыканта в ваших руках. hitfm.ru и наше мобильное приложение «Радио Хит FM» — именно там можно поддержать музыкантов. Действуйте, и через неделю мы узнаем новые итоги. Здесь же изучаем итоги недели, почти минувшей, слушаем обладателей 8-го места. Здесь теперь девушки из группы «Cat's Eyes» с работой «Animal». За 7 дней плюс 3.

0: На восьмом на этой неделе Кэтсай, работа Animal. За неделю плюс 3 строчки. Прямо сейчас на радио Хит FM немного рекламы, и после продолжим. Оставайтесь с нами.
1: Главный хитовый чарт. Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь Т.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
10: Магнит семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит Плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
11: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
12: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
13: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
14: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
15: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
16: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM.
1: Главный хитовый чарт. На радио Hit FM.
0: Абсолютно верно, мы продолжаем изучать итоги недели в главном хитовом чарте. Белов Андрей с вами, на очереди 7 место. Здесь по итогам голосования в этот раз оказался Дети. Take me there.
1: 7 место.

Бетти в главном хитовом чарте. Работа называется «Take Me There», и за неделю она спустилась ровно на один пункт. Теперь это 7-я строчка нашего топа. Времени остается совсем мало, поэтому предлагаю прямо сейчас ускориться еще раз и еще 3 строчки промчать за 1 минуту. 6-й сегодня поднялся Дивак и его «Slow Down». Один из лучших результатов на сегодня. +3. Дались. Еще неделю назад Мадонна и Мартин Гаррикс были на 3-м, а сегодня спустились на 5-е место. Bizarre.

0: хитовый чарт.
1: Как же круто, что у нас есть Джейсон Деруло. Ведь кто еще, если не он, сможет сделать из любой песни праздник? Да, имеется у него такой талант. С его помощью он уже покорил весь мир. В нашем топе тоже был на вершине и сейчас просто наслаждается моментом. Причем еще и в приятной компании. Диджей Годжа, Джейсон Деруло и Мелоди. Мичико.
0: Третье место.

0: Диджей Коджа, Джейсон Дерул и Мелоди. Мичико. Сегодня музыканты замыкают в тройку лучших. Прямо сейчас сделаем еще один полезный перерыв и после о самом интересном. Далеко не уходите.
1: Реклама. Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
2: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: радио. Хит FM. Главный хитовый чарт на радио Хит FM.
1: Удивительно, но живем в такое время, когда везде и всюду слышим песни, созданные с помощью искусственного интеллекта. И по первости даже не определишь, но стоит только прислушаться, и сразу становится все понятно. Работа Rise Low от проекта Kimo Sounds тому в доказательство. Мы же, в свою очередь, выступаем за настоящее творчество. Но если вы так проголосовали, то мы не против. Сегодня данное мустворение остановилось в шаге от вершины.
0: Второе место.

0: этой неделе — это вторая строчка. Лично я никогда бы и не подумал, что работа Rise Low практически вплотную приблизится к вершине. Зато с самого начала был уверен, что Шакира и Burna Boy смогут взять эту высоту. А тут еще и удержать ее второй раз подряд. За это снова, ребят, давайте поздравим и наградим золотом. Дай-дай.
1: Первое

лидеры по-прежнему летние. Шакира и Burna Boy. Дай-дай. На этой неделе это опять первое место, но через 7 дней все может круто поменяться. Сайт hitfm.ru или наше мобильное приложение, а именно там можно повлиять на результаты нашего топа. Голосуйте всю неделю, и новые итоги на этом же месте и в это же время мы подведем

0: Радио Хит FM.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5713-961.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Лови везде хит на радио Хит ФМ. Обнови гардероб, угостись сладким, устрой себе праздник. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на радио Хит ФМ. День подарков. Подробности на hitfm.ru.
1: Реклама.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Что происходит?
3: Полиция опечатала здание. Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
4: Арахнит.
2: Снимите это с меня!
4: Уже в кино.
5: 18+.
6: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
7: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
9: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
10: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
11: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
12: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
13: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
14: Любимая, там дождь. Возьми такси.
13: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
15: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
16: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
17: Слышишь, это осень. Время обновить гардероб и смотреть новое шоу «Богиня Маркетплейса» на канале «Суббота». 5 октября в 9 вечера. Категория 16+.
18: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Опа!
2: Это надо видеть. Новые выпуски «Богини шопинга» 6 октября в 8 вечера на канале «Суббота». Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Новый хит на радио Hit FM. Год 2006. Кеймаро. Yeah.

0: Реклама. Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова, 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
1: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Что происходит?
4: Полиция опечатала здание.
3: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
5: Арахнит.
6: Снимите это с меня!
5: Уже в кино.
7: 18+.
8: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
9: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
10: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
9: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
11: Слышишь, это осень. Время обновить гардероб и смотреть новое шоу «Богиня Маркетплейса» на канале «Суббота». 5 октября в 9 вечера. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте свою страну и расскажите о родном крае в проекте «Знать, любить, гордиться». Главный приз – путешествие по России. Реализуется в рамках танцпроекта «Молодежь и дети». Подробнее

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Узнайте больше о родном крае с проектом «Знать, любить, гордиться». Открывайте места и создавайте маршруты. Приз «Путешествие по России» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на знать любить гордиться.

радиостанция Hit FM. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
3: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс 360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
4: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
5: Праздный день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
6: Что происходит?
7: Полиция опечатала здание. Это пауки. Они на всех этажах. Они везде.
6: Мы попали.
8: Арахнит.
6: Снимите это с меня!
8: Уже в кино.
9: 18+.
10: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
11: Любимая, там дождь. Возьми такси.
10: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
12: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк Онлайн.
13: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 0+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

радиостанция Hit FM. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Can't stop thinking, can't slow down. I'm chasing something.

0: радио Хит FM.
1: Пады в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.